0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская государственная первая гимназия лидирует в рейтинге школ по работе с талантливыми учениками. Далее об этом и других событиях более подробно. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий Рижская государственная первая гимназия. Рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназии Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс». Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу планируемой сделки между Luminor и OTP Bank. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский OTP Bank, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Luminor Bank. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что OTP Bank предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы OTP Bank был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось, 20 июля этого года Luminor Bank объявил, что его владельцем станет OTP Bank. В сообщении говорится, что OTP Bank подписал договор о приобретении Luminor Bank с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компании Blackstone и DNB Bank. Благодаря этой сделке OTP Bank планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Luminor Bank. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс». Mix Media Group.
0: Mix FM.